четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечьи! Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт, и тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза.

0: поможет океан, свалив на плечи, ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан, еще не вечер.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

застенчивым девушкам, жадным и умным. Сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

покоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать соответственно чину.

Большая дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи. Без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не ангел, я тоже частенько у двери красавицы шпора метенькал. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Тарарам, тарарам, там-там, ларарам, тарам, ларатарам, тарам, там-там, тарам, тарам.

порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо.

счастливая встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.

Восемь у школы, что ж, одноклассник, ты невеселый, что ж загрустил ты, мой одноклассник? Это же радость, это же праздник, воздух осенний, чистый и синий, юности нашей свет негасимый, свет негасимый, юности нашей, чем она дальше, тем она краше. Восемь у школы, сколько нас будет в нашей шеренге, сколько будет.

жестко нас время пересчитало. Было нас много, стало нас много.

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родилась.

беду. Оба сына, оба двое соль земли, поклонились маме в пояс и ушли.

оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

Оба двое плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом, ноги целы, руки целы, что еще?

солнце холодное дарит. Где ж наша первая встреча, жгучая, острая тайна? В теплый тот памятный вечер, милая встреча случалась.

Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала, все, что в ответ.

как сырой февральский снег. Отчего снег? Отчего, сама не знаю, но припомнилось вдруг мне. Точка, точка, запятая, минус рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел

Истина по девичьи застенчива, и как родник чиста живет на свете Лидушка, не яркая, не видная, но добротою светится неброская краса. Живет на свете Лидушка, не яркая,

под солнцем Берри, в пустой таверне, в чужом краю. Шонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

устарел мотив, вновь и вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне.

ребята, 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й.

0: семидесятой широты. Семидесятой широты. Семидесятой широты.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

над палубой ночь напролет. Бьют тихие склянки, усталым радистам уснуть не дает. Прерывистый свист морзянки, усталым радистам уснуть не дает. Прерывистый свист морзянки, и слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

Быть может, у судьбы свои причуды. Кому-то повезет, кому-то не везет. И если кто еще не встретил чуда, его на крыльях время принесет.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидные и невероятные» из сумасшедшего дома с Канадчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся Канадчикова дача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, там это около

Рмут, все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать их подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортить нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду, это все придумал Черчилль в 1918 году. Мы про взрывы, про пожары сочиняем.

на шабаше, развяжите полотенцы и на веры изуверцы, нам бермудно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела, во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, и тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячит, за спиной штепсель

И мне все равно, мы скажем удивительное рядом, но оно запрещено. Вон дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрафейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и

Только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Только он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Больно бьют под нашим душам голоса за тысячи миль. Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль. Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят. Кормят, поют нас бермудью про таинственный квадрат. Лектора из передачи, тех, кто так или иначе говорят.

Я уйду от тебя, я скажу напоследок прости. Я уйду, но покоя тебе никогда не найти. Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна. Я уйду, но останешься ты со слезами одна. Ты меня позовешь, ни единого звука в ответ. Ты раскинешь объятия свои, а любимого нет. И ладони подымешь, и станешь молить в тишине, чтобы я появился, вернулся.

весна прилетит, обновит и разбудит весь мир. Зацветут маргаритки, раскроется.

Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он ждучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только...

Потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мира.

Сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Орио-Рио, Орио-Рио, Орио-де-Жанейро. Орио-Рио, о, мама-мия, потерпи, я прибуду на днях.

нам не жить, друг без друга. Скорости вокруг

ленточка моя финишная. Все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего.

и сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская волва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретились два одинока.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

объясни все как есть, объясни. Просто встретились два одиночества, разве

молчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль уйдет.

ясно мне. Я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

пути. Сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу. Но таким же, как прежде,

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

0: что происходит на свете?
1: Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько вьюги не кружить. Недолговечны ее кабала и опала. Так разрешите же.

0: Руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

Смотрю я в небо, не дыша, и вижу, как летит воздушный шар. А ты стоишь в корзине и печально машешь мне рукой.

остановись и спускайся вниз. Состарился мой смокинг от ветров и от дождей, обросся бородой, но ехал за тобой.

Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой. Пустынны голые долины, ни стебелька, ни колоска, лишь отголосок журавлиный.

Твоих волос коснулся ветер, упали тени на лицо, но все еще на зорьке светит твое кольцо, мое кольцо. Мелькают дни, выходят сроки, и мы внезапно узнаем, как трудно в осень одиноким, но мы вдвоем, но мы вдвоем.

листок последний на березе. Выходит лето из игры, последний луч бросает в осень из-за горы, из-за горы. Сил не хватает для улыбки, возьму у дождика струну, сыграю что-нибудь на скрипке.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на Первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу.

фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяна на Евдоким Кирилловича и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкие я, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И оплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем он, в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а

наши. Они воткнутся в легкие, одни котина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, при стенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали.

Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Одна в окошечко гляжу, не грустная, и только корочка в руке арбузная. Но что с девчонкою такое станется? Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, перрон останется. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза белые.

заметно возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлиники моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную лезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом. Ох! Ах!

0: Привык я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет от нового маржа.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

не вляпаться во власть и не геройствовать под ложным и быть богатым, но не красть.

вас. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вас. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбойке.

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в

Люди, кто последний? Я за вами. Люди, кто последний? Люди, кто за счастьем?

Я за вами. Люди, кто последние люди? Кто за счастьем, люди?

солдатские, снятся ночью сны, а свидание впереди. Только две зимы, только две весны, ты в кино

То, что для вас только слова, строчек узор, слов кружева, вся жизнь для меня, потому что живу я

печалит, а грусть причалит, порой нахлынет, да через край. А ты то весел, а то печален, что ж уезжаешь, что ж уезжаешь.

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

тряпки, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

такое дело, что на сердце у меня. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

0: немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

скрыт под москвича. За этажами, за гаражами нам еле слышен колосьев плеск. Но что ж поделать, мы горожане, и в этом что-то, конечно, есть.

Петербурге полдень. Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде глянул, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

сердито за галошу. Галоша настоящая, красивая, блестящая.

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Эй!

0: Высоцкий на мелодии.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты

одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты, а в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты.

заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

где две свечи у реки тают в полночи. Берега далеки, тебе свечи у воды значит.

пусть не близко, далеко, небо словно молоко. Знаю, это небо видишь ты. Ночь расскажет о тебе, ночь рисует на воде разноцветной краской наши сны. Две свечи у реки тают в полночи, берега далеки, тебе свечи у воды, значит, где-то рядом ты. Значит, где-то рядом ты.

пройти через реку перейти, мостик через жизнь издалека. Мне бы счастье отыскать, ключевой водою стать, чтобы стать.

0: Смехотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Иванов.
3: Московский поэт Геннадий Космынин. Молодой довольно человек. Решил он описать весну в стихах. Но благое дело, не он один. Но он написал нечто такое странное, что я просто даже как-то... Ну, слушайте. Геннадий Космынин. Льды на реке ломает март, апрель как вор в законе. И льдины стаей битых карт разбросаны в затоне. Но настолько странная терминология, что я даже заинтересовался биографией поэта. Не было ли там что-нибудь такого? Нет, говорит, не было. Не было. Пародия называется «Все путем». В свои права вошла весна, вокруг светлей и чище, и стаи воробьев шпана спешат на толковище. Грачи, как крестные отцы, глаза свои таращат, везде домушники, скворцы уже чего-то тащат. Барыга мерин погорел, мужик его треножит, а голубь фраер ожирел, взлететь и то не может. Лохматый пес сидит, как вор, и пайку ест из плошки. Крадется кот, как сутенер, на тротуарах кошки. Ворона, словно человек, разинула едала. Сорока падла, будто век свободы не видал. Всех обогрел весенний свет, длинны, как сроки тени. И вот уже сидит поэт и ботает по фене.

с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную.

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

Кожаны, корткі, брошаны в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Коня мы стали в первый раз. Они летят издалека.

0: То, что доктор прописал.
1: Мария Миронова.
2: Добавочные 3×2=33. Это что это? Откуда говорят-то? Ну, что это-то? Ну, откуда это говорят-то? Ну, чудак какой-то меланхольный. Я спрашиваю, откуда говорят? Трудно сказать, что ли? Ну, ну так и говорите. Ну, что ж, прям какой-то скрытный невозможно. Дайте мне этого, товарища Трищенкова. Трищенкова. Ну, я ясно говорю, Трищенкова. Ну, а как же я могу яснее сказать? Я не могу яснее сказать. Ну, три собаки, понимаете? Три щенка. Да не щепка, а щенка, я говорю.
3: Это товарищ Трищенко говорит, да? Здравствуйте. Угадайте, кто с вами разговаривает? Нет, тоже нет. Кто-кто-кто? Дуська.
2: Это какая-то такая Дуська-то?
3: Ах, это нет, это совсем даже наоборот противоположное. Ну да, зачем? Я вам ни за что не скажу, пока вы сами не догадаетесь. Ну, странно идет. Почему? Почему? Просто хочу вас немножко заинтриговать. Трищенков, ну ладно, я уже скажу, кто с вами говорит-то. Ну, кончено, я вас больше не интригую. С вами говорит некий Капа. Нет, Капа некая. Ну, Капа-то некая-то. Капа, я говорю. Да не папа, Капа, я говорю. Некая. Чего некая? А я почем знаю, чего некая? Говорят некая, я говорю некая. Капа. Здравствуйте, Новый год. Как же не знаете-то? У Дуськи две шурушки встречались, помните? Фокстротом, саль дурака, в лень, в лото играли, помните? Ну вы еще мне на ногах наступили. Ну да, зачем? Это ж когда вы не очень пьяные были. Вы помните, вы когда под стол-то упали? Ну, за ужином сидели, помните? С правой стороны сидела такая Маруська такая. Ну, такая курносая, ненормальная такая. А напротив нее Райка такая сидела. Ну, как какая? Какие Райки-то бывают? Ну, ну такая немодная, принципиальная. Перманент-горизонтальная. А напротив нее сидела такая интересная блондиночка Капа. Вот это я. Опять где сидела? Ну, как я вам буду объяснять, где я сидела? Возле винегрета я сидела. Ну, так налево от картошки вы мне локтем попали, все ругались. Ну, вы все что-то орали, что-то пи... Ой, да это не Трищенко говорит-то, да? Ну, будет дурака отвалять, за Трищенко и Бога. Разыгрывает цельный кошмар, цельный час, прям, да-да-да-да-да-да. Перестаньте хулиганничать. А я вам говорю, хулиганничать перестаньте. Это, вот какая чума пристала, кто... Это Трищенко говорит, да? Ой, вы меня прям все перепутали. Тут какая чума пристала, то говорит, Капа говорит. Опять какая, вчерашняя. Я зачем позвонила? Ну, это уж вообще странный вопрос. Я просто думала, раз познакомились, надо встречаться. Чего ж дурака валять? Ну, вы меня разыгрываете, да? Ну, будь дурака валять-то. Давай сегодня опять пойдемте к Дуське. Ну, чего делать? Фокстрот потанцуем, дурака пляем, в лото поиграем. Патефон будет. Ну, мировой. Пойдете, да? Ну, я сейчас позвоню Дуське-то. Ну, до скорого. Пока.

Мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кичельбан, а впереди капрал идет. Но все равно, не зря распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и в окрестах.

Чтоб быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, а через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом.

0: Небо. Небо не видело такого позорного подсака, как ты, скрипач.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

0: То, что доктор прописал.
1: Геннадий Хазанов.
2: Еще одно объявление делает Озеров, говорящее о том, что когда Карабасу-Барабасу становится трудно, когда он в численном меньшинстве, на помощь сразу приходят два защитника, два матерых разбойника, Дрочина и Грубьяна, Лиса Алиса и кот Базилио.
3: Алиса Маврикина. Папа, голубушка. Ты знаешь, что сейчас сюда и Дуратино придет? Ой, привет! Ну, погоди радоваться. Ты знаешь, что он несет своему папе Карли? А? Эти несет. Тити-мити. Что-что? Ну, эти, которые маленькие, хруленькие, которые звенять. Будильники. Холодильники. Ну, это несет то, что людям обычно за работу дают. Грамоты. Какие грамоты? То, что людям больше не хватает. Мозгов? Правильно догадался. Деньги он несет. Деньги. Ой, великолепно. Я предлагаю их у него немедленно конфисковать. Чего сделать? Конфисковать. Это что такое конфисковать? Стыдить, что ли?

0: O, ai bio Hanabadan. Thomas Caro Ronald, bio moradeli colossali in Javid Pogorello. Lunda Hanabadan Sigel, Sigel, Sigel, ай, Люлю. Люч Парон, ай, Люлю, ай, Люлю.
1: Ты что, с ума сошел?
2: Она мне кот зайдет, что случилось.
0: О, бьет, бьет. Лунда, эшек Ханабадан, цигель, цигер, ай, Люлю.
1: Ай, Люлю, потом. Но них нет ни в коем случае.
2: Ну почему? Ей, может, что-нибудь надо?
1: Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, Ферштейн.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: дорога без конца, дорога без конца.
1: Высоцкий на мелодии.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

отдалевая жизни путь. Изредка однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой.

Идет несворшивая нас с безумной силою. Я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину.

0: 子女也齐声报大哟，百米千米个呀，百点千米个呀，怎么一苦米儿也你怕起怒吗？
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

Голос нежный, и в душе любовь моя не гаснет луч надежды. Пусть рассвет начнется наш, песни друг о друге. Пусть растают, как мираж, острова разлуки.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: так, поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Смехотерапия. То, что доктор прописал.
2: Роман Карцев и Виктор Ильченко.
3: Ничего не разрешаю уничтожать. Все старые вещи, все при мне. Все рубашечки, штанишечки, колготочки, носочки, ползуночки с детства и до сих пор. Все при мне. Узенькие плечики, мои дорогие, тоненькие в таленьки, коротенькие в ростики, тепло моего детского тельца, дорогие сердцу формочки рукавчиков, ботиночки, тапочки, в которых были ножки мои бедовые, ничего не знавшие горя, не знавшие ножки мои, фотографии детские держу, перебираю, не выпускаю, ой, ты ж пусенька, а это же я, неужели? Да-да, это я, документы все при себе, справочка, метричка, табель первого класса, второго, третьего, четвертого, мои подтерочки, подправочки, документики все при себе, справочки мои дорогие, пальцем постаревшим разглаживаю немых свидетелей длинной дороги, все четко, все документировано, ни шагу без фиксации, вдруг сзади хлоп по плечу, где был с января по февраль 58 года, вот справка. Где теперь находится дядя папы? Вот справка. Куда движешься? Вот направление. Как сюда попал? Вот трамвайный билет. И все. Крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. 14 сентября, почему так поздно? А вот пригласительный билет, галстук, букет. Плитка в ванной, унитаз. Ворованный? Вот чек. Обои ворованы? Вот чек. Это ворона, чек, ворона, чек, ворона, чек. Фу, плевательница.

Я люблю эту женщину, очень люблю. Мой диагноз предательски точен. Между правдой и ложью стою на краю. Я люблю эту женщину очень. Без нее все не так, без нее все не то, без нее все становится прочим. Без нее все надежды в одно решето. Я люблю эту женщину очень. Без нее все надежды в одно решето. Я люблю эту женщину очень.

Я не знаю, зачем перепутались мысли и ночи. Только я заявляю открыто и всем, я люблю эту женщину очень. Почему лишь сейчас, где ты раньше была, кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину.

почему лишь сейчас? Где ты раньше была? Кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю

нам студенческих песен вовек не забыть. Наш московский закон понесем мы по свету. Коль дружить, так дружить, а любить, так любить горячей и верней, чем Ромео.

Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел. Средь бела дня. Что ж тут так? А? Ну что ж ты так?

0: Маркиса, я давно хотел вас спросить, как художник, художника, вы рисовать умеете?
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: То, что доктор прописал.
1: Александр Иванов.
2: Это пародия на московскую писательницу Людмилу Уварову. Одна особенность в ее произведениях меня поразила. Ее герои постоянно болеют, неимоверно страдают и в конце концов помирают. Смеяться над человеческими страданиями, тем более на смерти, было бы просто нелепо и бестактно. Но когда вот эта ситуация возникает во многих произведениях, то это уже как-то позволило мне сделать вывод о некотором однообразии литературного приема. И я решил на эту тему пошутить, попытался представить себе, как бы Людмила Уварова своими средствами написала известную детскую сказку. У меня получилась очень тяжелая вещь под названием «Красная Пашечка». В конце лета мать с трудом оторвала голову от подушки и слабым голосом позвала Пашечку. Уж лет 10 прошло с тех пор, как ушел от нее муж, Пашечкин отец, красавец, пивун, гулёна, бабник, любитель выпить и закусить. Мать слегла, врачи определили полиомиелит, потерю памяти, тахикардию с перемежающейся экстрасистолой, хронический гастрит, чесотку и энцефалопатический синдром. «Сходи к бабушке, дочка», — прошептала мать, — «отнеси ей пирожков, пусть порадуется. Недолго уж ей осталось». Мать хитрила, она сама чувствовала приближение рокового конца и хотела отослать дочь подальше. Бабушка жила одна в глухом лесу, где до ухода на пенсию по инвалидности работала уборщицей в театре оперы и балета. Как-то заменяя внезапно умершую балерину, она упала в оркестровую яму, сломала ноги, руки, шею, позвоночник и выбила зубы. С тех пор уже не вставала. Раз в год Пашечка носила ей пирожки с начинкой из продукции фирмы «Гедеон Рихтер». Бабушка радовалась, счастливо улыбалась, ничего не видя и не слыша, и только выбивала желтой пяткой мелодию вальса «Амурские волны». Вот и сейчас Пашечка собрала корзинку и, тяжело опираясь на костыли, вышла из дому. Все называли ее «Красной Пашечкой» из-за нездорового румянца, который был у нее с детства. Она страдала рахитом, эпилепсией, слуховыми галлюцинациями и аневризмой аорты. И ходила поэтому с трудом. На лесной тропинке встретился ей Алексей Сергеевич Волк, лучший в лесу хирург, золотые зубы, резавший безболезненно и мгновенно. У него было размягчение мозга. И он знал это. Жить оставалось считанные минуты. Еле передвигая ноги, Волк подошел к упавшей от изнеможения Красной Пашечке. Она слабо улыбнулась. «К бабушке?» — тихо спросил Волк. «К ней». «Поздно», сказал Волк и, привалившись к березе, дал дуба. Пашечка вздохнула и отошла. Последнее, что она увидела, был пробежавший мимо хромой заяц с явными признаками язвы желудка и цирроза печени. Она приказала ему долго жить.

рассветы росные, уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие

Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

0: Свидетель Хачикен, ну, а люстру-то подсудимый разбил, да?
1: Да, разбил. Зачем буду отрицать? Когда мы пошли домой, он случайно стулом зацепили.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму мерси. Странная доля, не по годам, кланяйся и проси.

Назначенный час, церковь с весенью, шел я пешком, шаг замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку,

Счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье.

0: Смехотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Иванов.
3: Читаю книгу стихов поэта, немолодого, опытного, по имени Леонид Шкавро. Книга, посвященная исключительно деревне. Я подумал, что он не только никогда не был в деревне, но и ни разу в жизни не ездил за город. Но один раз все-таки носил его туда обязательно, иначе бы он не написал стихотворение под очень характерным названием «Удивление». Вот начало стихов. «Дыша настоем трав и сена, обоймой выставив соски, и величаво, и блаженно коровы дремлют у реки». Прочитал я это и понял, что поэзия, конечно, сила великая. Ничего особенного, казалось бы, человек не увидел, но создал вот такую вот впечатляющую панораму. Как всегда в пародии, я чуть пошел дальше в этом наблюдении, кое-что продолжил, преувеличил, довел до логического конца это наблюдение, и получилась небольшая пародия под названием «Прозрение». Я шел, и сердце было радо, и, кажется, я даже пел, и вдруг в лугах увидел стадо, и удивился я, и сел. Как все продумано в природе, тончайший замысел каков, все одинаковое вроде и у коров, и у быков. Догадка вспыхнула багрово, седые обожгла виски, те, у кого соски, коровы, те, у кого их нет,

маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как

0: любви. Не от стыда.
1: Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
2: Не, пока еще ни одного не было.
1: Будет. Пошли.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: Здоровье.
1: То, что доктор прописал.
2: Владимир Винокур.
3: Где моя нота? Вот где моя нота?
4: Вот ваши ноты.
3: Это не мои ноты. У меня было жирное большое пятно.
4: У вас все ноты в пятнах.
3: Вот, вот мои ноты валяются. Поднимите сейчас же. Дорогие друзья, Глинка, темная вишня. Попутная песня исполняется впервые мною. Прошу.
5: Дышал тебе дымится паровоз, без торта разулонения, ожидания, ветер, пение. А веселится и ликует весь народ, и быстрее.

0: 19 часов в Петербурге. Вы слушаете радиоканал «Мелодия».
1: Ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат, причаленные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Там вечерком снежит, снежит, свет от реклам оранжевый. Мне близ тебя не жить, не жить, мимо не хоживать. Мне близ тебя.

мною потеряна. Ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат причаленные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное?

0: А я вам говорю, наши дворы планируются не для гуляний.
1: А для чего?
0: Для эстетики.
1: А где же ему гулять?
0: Вам предоставлена отдельная квартира.
1: Да.
0: Там и гуляйте.
1: А где же ему?
2: Зачем так? Зачем? Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне. И там собаки гуляют везде. Собака – друг человека.
0: Я не знаю, как там в Лондоне. Я не была. Может, там собака – друг человека. А у нас управдом – друг человека.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

нам привыкли печали, не прячь гармонии, играй нам все лады. Подожми, чтобы горы заплескали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя. Ой, играй, чтобы ласковые очи не спасясь глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет, встретит девчоночка меня. Горькое слово сказала Черноброва, сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть печали?

прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками.

Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну. А ты не расстроишься. Когда в садик ходила ты в бантиках, я

робе спокойное, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, даешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

остался я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

Хвастать, милая, я не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Но про новые рубахи и костюм, что в

0: porque vou com os vestidos.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
2: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто он напомнил о счастье недавнем, пришел, как всегда, а ты не придешь.

Ожидают телефонные звонки. Новых заводить друзей непросто. Навсегда уходят старики, обжигая сердце болью острой. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Ваши дорогие имена вновь и вновь сорваться с губ готовы. Ведь у нас есть памяти страна, где не раз увидимся мы снова. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает.

Разве мы забудем ваши лица, если в нас остались навсегда в вашей жизни мудрые страницы? Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будут сладкие и горькие, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, вас нам не хватает, старики, наши дорогие старики.

0: То, что доктор прописал.
1: Аркадий Райкин.
2: В Эрмитаже хоть солянка была, а на этом вернижасе одна минеральная. Да нет, думаю, там, думаю, не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия на статуе таращилась, я из музея выскочил, прихватил кое-что. Ну, все это как следует. Расстелил газетку, все еще чинарем. Вахтерша. Прицепилась вахтерша в греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно, как вам не стыдно? Аж пенсне у нее раскалилось. И так тихо замечаю, что ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Что же мне из горлышка булькать? Она в греческом зале, в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что селедку? Я ну, разложил я ее, селедку на плече у него. Ну и что?

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к постели.

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

что жизнь не прожигает, и есть еще запас, что выпадет еще. Мне лунная дорога, где я однажды вдруг.

0: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Владимир Винокур.
3: Где моя нота? Где моя нота? Вот ваши ноты. Это не мои ноты. У меня было жирное большое пятно.
4: У вас все ноты в пятнах.
3: Вот, вот мои ноты валяются. Поднимите сейчас же. Дорогие друзья, Глинка, темная вишня. Попутная песня исполняется впервые мною. Прошу.
5: Ты в самом тебе дымится паровоз, без торта разулонения, ожидания, ветер, пение. А веселится и ликует весь народ, и быстрее шепчет боль, поезд мчит.

0: вас продается славянский шкаф?
1: Ошибаетесь, господин. Мебелью не торгуем.
0: Спрошу еще раз. У вас продается славянский шкаф?
1: Шкаф продан. Могу предложить никелированную кровать.
0: С тумбочкой.
1: С тумбочкой. А я вас узнал.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: Высоцкий на мелодии.
1: Час зачатья я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да тунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честна компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки милые, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу.

Малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши братья по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские я. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем он в ответ. Мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а

Они воткнутся в легкие, а одни котина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела отменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, при стенах с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин до майоров до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее.

короля признали не того.

0: что доктор прописал.
1: Семен Альтов.
2: Водитель грузовика Кубыкин, заметив женщину, которая стояла на пешеходном переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Рыбец, которая ни разу в жизни ни одна машина и даже лошадь не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет. Кубыкин, убедившись, что женщина переходить не собирается, тронулся с места. Рыбец, видя, что грузовик едет медленно, прикинул, что, как обычно, успеет проскочить, и бросилась через дорогу. Водитель резко затормозил и сделал жест рукой, мол, проходите, гражданочка. Рыбец истолковал жест в смысле «проваливай, пока не переехал». И метнулась на тротуар обратно, дожидаясь по ее словам, когда этот псих проедет. Грузовик встал. Рыбец остановилась, не зная, с какой скоростью он поедет, без чего не рассчитать, с какой скоростью надо перебегать. Кубыкин пришел к выводу, женщина сумасшедшая. Дав задний ход, он скрылся за углом, чтобы она успокоилась и перешла. Рыбец разгадала маневр так. Водитель хочет разогнаться и выскочить на полном ходу. Поэтому переходить не стала. Когда Кубыкин через 40 минут выехал из угла, женщина стояла как вкопанная. Грузовик попятился, не зная, чего от нее ждать. Предчувствуя, что добром это не кончится, Кубыкин решил сделать крюк и проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, Рыбец, не зная, что этот тип задумал, в панике бросилась проходными дворами бежать с криками «Убивают, спасите!»

Вот ведь взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть метель, чтобы стелить постель.

дать покой. Можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь других любить, можешь совсем уйти.

0: Надеюсь, что это взаимно.
1: Есть такое слово «надо».
2: А я тогда присягу принимать не буду.
1: Эх, дружок, молод ты. Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя. Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
4: На крутой тропе, что над речкой, встретились два парня под вечер. Кто же первым стропки отвернет? Вправо шаг, отвесная круче, влево

0: ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

Влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой.

0: я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пресса на веселой свадьбе моряка.
1: Смехотерапия. То, что доктор прописал.
2: Виктор Чистяков.
3: К нам в музыкальную редакцию пришло письмо следующего содержания. Дорогая музыкальная редакция, у меня нет адреса Леонида Утесова, поэтому я обращаюсь к вам. Передайте ему мою просьбу. У меня растет сын, и я, как всякая строгая мать, должна признаться, что он так же талантлив, как и сам Утесов. Попросите товарища Утесова, чтобы он выслал деньги на аккордеон для моего сына. А еще лучше, если он его сам купит и вышлет мне, потому что в музыке он разбирается лучше меня. Жду аккордеона, как соловей лето. Зазнобина Л. Дорогие товарищи радиослушатели, вы, конечно, понимаете, что такое письмо явление редкое. Его можно отнести к разряду курьезных писем. Но зато огромное количество теплых писем мы получили от слушателей, которые вновь хотят услышать голос старейшего мастера эстрады Леонида Осиповича Утесова.

Нею порошек вам спешил и пел для вас, а я и мой джаз. И до сих пор глядят с экрана глаза веселых тех ребят. Их можно встретить утром рано, но только в обществе внучат. И спеть я рад.

0: А мне ни та не снятся и не гали, а ни поля родные, ни леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, плеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.
1: Радиоканал «Мелодия».

0: рад встрече.
1: Господин майор, если я не ошибаюсь, правда у меня хорошая память? Как разведчик разведчику скажу вам, мне нравится ваше хладнокровие. Понимаете, что проиграли и готовы платить.
0: За мысль, которую вы мне подали, Штюбинг, я готов заплатить сколько угодно.
1: Откуда вы знаете мое имя?
0: Как разведчик разведчику скажу вам, что вы болван, Штюбинг. Какой профессионал задал бы этот вопрос?
1: Ну, уверяю вас, что вы ответите на все вопросы, которые вам зададут. А вам, конечно, известно немало.
0: Много.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

задернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промеж.

0: о чем я не успел сказать на небе.
1: Смехотерапия. То, что доктор прописал.
2: Семен Альтов.
3: Водитель грузовика Кубыкин, заметив женщину, которая стояла на пешеходном переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Рыбец, которая ни разу в жизни ни одна машина и даже лошадь не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет. Кубыкин, убедившись, что женщина переходить не собирается, тронулся с места. Рыбец, видя, что грузовик едет медленно, прикинула, что, как обычно, успеет проскочить, и бросилась через дорогу. Водитель резко затормозил и сделал жест рукой, мол, проходите, гражданочка. Рыбец истолковала жест в смысле проваливай, пока не переехал. И метнулась на тротуар обратно, дожидаясь по ее словам, когда этот псих проедет. Грузовик встал. Рыбец остановилась, не зная, с какой скоростью он поедет, без чего не рассчитать, с какой скоростью надо перебегать. Кубыкин пришел к выводу, женщина сумасшедшая. Дав задний ход, он скрылся за углом, чтобы она успокоилась и перешла. Рыбец разгадала маневр так. Водитель хочет разогнаться и выскочить на полном ходу. Поэтому переходить не стала. Когда Кубыкин через 40 минут выехал из угла, женщина стояла как вкопанная. Грузовик попятился, не зная, чего от нее ждать. Предчувствуя, что добром это не кончится, Кубыкин решил сделать крюк и проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, Рыбец, не зная, что этот тип задумал, в панике бросилась проходными дворами бежать, с криками «Убивают спасителя!»

Давай споем о том, как мы живем. Давай споем о том, что завтра ждем.

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

0: сколько их всего.
1: Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно.

0: Ровно, справедливым, умным, честным,
1: сильным, добрым.
2: Только и всего.
3: Как все просто удается. На словах и на бумаге. Как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги. Так что прежде, человечек, выучись ходить.

подари его. Подари мне счастье, счастье, счастье, радостное чувство. Больше мне не надо в жизни ничего.

что с ума меня леди сведет. Ее сердце, как пев,

на прошлом, на былом, далеко, далеко, за туманами наш дом, а в землянке фронтовой нам про детство снилось.

стороны, мы не все вернемся из полета.

Кораблик оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь.

О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? Ах, как друг от друга теперь далеко мы. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд

Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебный кисть.

Переведи, переводчик, слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Ну что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточие, ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд

О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья.

Свет вдали. Ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года. То ли

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь-идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.